Летни звук и рука. Плаже. Потова. Инкулирања на наши фреквенции. Рок радио. Чисти рок.

за дежиона. Дни. Топо летие. Топ рок комади за усако временско наповед. Рок радио. Чисти рок.